0: По древнему равинскому преданию, псалтирь пророка Давида, то есть его инструмент наподобие арфы, висевший над его постелью, в полночь издавал звуки от дуновения северного ветра. Тогда царь пробуждался и, чувствуя себя пристыженным тем, что он спит, когда ветер играет на псалтире в честь Бога Иеговы, вставал и пел божественные песни до самой зари. Древняя традиция продолжается и в православной церкви. «В полуночи востах исповедайтесь о тебе, о судьбах правды твоя», читают православные христиане, обращая ум и сердце к псалтире и днем, и ночью.
1: Катехизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзю в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, илико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чатых в рот

к огню, посла на ня гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их в зелениях хамовых,

Господи Осе, разверзи море и проведи их, представи воды яко мех, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разве...

Негов безводней, искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, и да возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишися, еда и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Всего ради, слыша, Господи, презрей, и огонь возгорейся в Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не веровавши.

Вся в человецах, и предадев в плен крепости их, и доброту их в руки врагов, и затворив оружие люди своя, и достояние свое презре,

Твоего не призваша, якобы идоши Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят нынче.

их, им же поносишь тебя, Господи, мы же люди Твои, овцы пашите Твои, исповемося Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвещаем.

сих, и едоши насытишеся зело и желание их принеси им, не лишишеся от желания своего, еще брашну сущего у стех их,

Важнишены, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья Его, и исполни землю.

Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же избрал еси себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячи и трубою во благознаменитый день праздника вашего.

тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, услышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израилю аще послушай.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете.

Кафизм 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий Бог есть мяс. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе всяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя».

Воскресайте, воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто подобится Тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази Твоего шумеша, и ненавидящие Тебя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые Твоя, реша, придите и потребим я от язык, и не поменеться имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением в купе,

и на племенницы, живущими в Тире, ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым. Сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива, и Зивея и Салмана, вся князи их и Жереша,

Боже, яко человека любит, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Дева Нескверная, Сына Твоего моли с горними силами, прощение при грешении нам прежде конца даровать и велию милость. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезоха.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Тися, насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учай человека.

Аще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыется грешному яма.

Слыша душу мою, да не пребудет тебе престол беззакония, созидая трудно повеление, уловят на душу праведничу,

уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходяй по пути